Летним утром над рекой дымка мягко стелется, ярким золотом горят лавры купола. Я назвал тебя судьбой, вот и мне не верится. Я искал тебя так долго, а нашел вчера. Распустила волосы ветру непокорные, жизнь сплошные полосы, белые и черные. Все поймешь, и может быть, ты простишь меня, милая моя, милая моя.

зимы кассеты, вечер прошелестел. Выпито, съедено, сказано, спето все, дом опустел. Бабочка тенью ночной распластала крылья по фонарю. Слушай, а может быть что-то осталось? Пойду посмотрю.

радио «Алиса плюс». Ты живешь, будто не

0: Радио Алиса Плюс.
1: Расскажи мне, как бьет дождь по лужам? Что ты видишь из окна? С кем ты делишь ужин? Кто тебя с работы ждет? Дверь открыв встречает, нежно, как когда-то я, ночью обнимает. Расскажи мне, почему мне больно и до сих пор обидно? Как ты с этим всем живешь? Ты просто расскажи мне.

101.6 FM. Алиса Плюс.

0: 6FM.
1: Pareizs laiks, 6 no rīta.
2: Доброе утро. В студии Алисы Плюс Юрий Саукаанц и новости на этот час. Омбудсмен призывает незамедлительно реформировать систему сиротских судов. В Восточной больнице в мае произошло 3 нападения на врачей. Полиция обнаружила в Латгалии плантации марихуаны. В Даугавпилской крепости открылся обновленный комендантский сад. Далее подробнее об этих новостях. Омбудсмен Карина Палкова призывает незамедлительно реформировать систему сиротских судов, предлагая 2 потенциальных модели – разделить функции сиротских судов между социальными службами самоуправления и судами, либо между судами и централизованным центром защиты детей с филиалами в самоуправлениях. Омбудсмен подчеркнула, что существующая система не обеспечивает равную профессиональную и своевременную защиту прав детей и призвала Кабинет министров разработать новую институциональную модель сиротских судов до 1 декабря текущего года и внедрить ее до 1 января 2028 года. В мае в клинике неотложной медицины Рижской Восточной клинической университетской больницы произошло 3 серьезных нападения на медиков. На врачей нападали как пациенты, так и их родственники. Несмотря на наличие 2 постов охраны, все нападения произошли внезапно. По всем случаям привлечена полиция. Медики считают, что нападение на работника лечебного учреждения должно приравниваться к нападению на должностное лицо, как это уже предусмотрено законом в отношении сотрудников службы неотложной медицинской помощи. За такое преступление может грозить до 5 лет лишения свободы. Министр здравоохранения Хосам Абумери поддержал идею усиления ответственности за нападение на медиков. На прошлой неделе в Резекне, Резекненском и Мадонском краях полиция, проведя 10 обысков, обнаружила 2 плантации марихуаны, задержала 4 человек и изъяла крупную партию наркотиков, а также оружие. Операцию провело Бюро криминальной полиции Латгальского регионального управления в сотрудничестве со специальным батальоном госполиции. 3 июня были задержаны 3 мужчин 1975, 99 и 77 годов рождения, а 4 июня еще один человек, который входил в состав преступной группы, занимавшейся незаконным оборотом наркотических веществ. Во время обысков полиция изъяла около 24 килограммов высушенной марихуаны и спецоборудование для ее выращивания. Кроме того, были изъяты 13 единиц огнестрельного оружия и наличные денежные средства в размере 3145 евро, на которые наложен арест. В Даугавпилской крепости после завершения работ по реновации открылся обновленный комендантский сад. В ходе благоустройства была приведена в порядок территория, обновлены зеленые насаждения, обустроены прогулочные дорожки и зоны отдыха для посетителей. Также в рамках проекта реконструкции были восстановлены исторические элементы паркового ансамбля. Одним из наиболее заметных событий стало возвращение после реставрации 3 декоративных пушек фонтанной композиции, которые являются узнаваемым символом комендантского сада. В ожидании своего преображения находится также деревянная беседка, расположенная в парке. В настоящее время проходит процедура закупки на ее реставрацию. С новостями в студии был Юрий Саукаанц, информационная служба «Радио Алисе Плюс».

о погоде в Даугавпилсе и окрестностях на понедельник, 8 июня. Сегодня ожидается вполне себе июньский денек. Переменная облачность, температура воздуха от плюс 16 ранним утром до плюс 20 днем. Ветер со слабого юго-восточного поменяется на западный и немного усилится, достигнув 6 метров в секунду. И принесет с собой западный ветер немного дождя. Но это будет во второй половине дня.

106 FM. Алиса Плюс.

ближайшем выпуске новостей. Омбудсмен призывает незамедлительно реформировать систему сиротских судов. В Восточной больнице в мае произошло 3 нападения на врачей. Полиция обнаружила в Латгалии плантации марихуаны. В Даугавпилской крепости открылся обновленный комендантский сад. Полный выпуск новостей слушайте через полчаса.

Я, земля, скучаю, скучаю, скучаю. Я без тебя, ты небо.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Найдена банковская карта на имя Каролина Ефрема. Контактный номер телефона 20-367-106. Утеряно портмоне с документами на имя Анатолий. Контактный номер телефона 200-33-017. Утерян госномер ОЛ-498. Контактный номер телефона 27-763-802. В завершении напомню, что больше информации вы найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

pareizs laiks, 7 no rīta. Доброе утро! В студии Алисы Плюс Юрий Саукаанц и новости на этот час. Омбудсмен призывает незамедлительно реформировать систему сиротских судов. В Восточной больнице в мае произошло 3 нападения на врачей. Полиция обнаружила в Латгалии плантации марихуаны. В Даугавпилской крепости открылся обновленный комендантский сад. Далее подробнее об этих новостях. Омбудсмен Карина Палкова призывает незамедлительно реформировать систему сиротских судов, предлагая 2 потенциальных модели – разделить функции сиротских судов между социальными службами самоуправления и судами, либо между судами и централизованным центром защиты детей с филиалами в самоуправлениях. Омбудсмен подчеркнула, что существующая система не обеспечивает равную профессиональную и своевременную защиту прав детей и призвала Кабинет министров разработать новую институциональную модель сиротских судов до 1 декабря текущего года и внедрить ее до 1 января 2028 года. В мае в клинике неотложной медицины Рижской Восточной клинической университетской больницы произошло 3 серьезных нападения на медиков. На врачей нападали как пациенты, так и их родственники. Несмотря на наличие 2 постов охраны, все нападения произошли внезапно. По всем случаям привлечена полиция. Медики считают, что нападение на работника лечебного учреждения должно приравниваться к нападению на должностное лицо, как это уже предусмотрено законом в отношении сотрудников службы неотложной медицинской помощи. За такое преступление может грозить до 5 лет лишения свободы. Министр здравоохранения Хосам Абумери поддержал идею усиления ответственности за нападение на медиков. На прошлой неделе в Резекне, Резекненском и Мадонском краях полиция, проведя 10 обысков, обнаружила 2 плантации марихуаны, задержала 4 человек и изъяла крупную партию наркотиков, а также оружие. Операцию провело Бюро криминальной полиции Латгальского регионального управления в сотрудничестве со специальным батальоном госполиции. 3 июня были задержаны 3 мужчин 1975, 99 и 77 годов рождения, а 4 июня еще один человек, который входил в состав преступной группы, занимавшейся незаконным оборотом наркотических веществ. Во время обысков полиция изъяла около 24 килограммов высушенной марихуаны и спецоборудование для ее выращивания. Кроме того, были изъяты 13 единиц огнестрельного оружия и наличные денежные средства в размере 3145 евро, на которые наложен арест. В Даугавпилской крепости после завершения работ по реновации открылся обновленный комендантский сад. В ходе благоустройства была приведена в порядок территория, обновлены зеленые насаждения, обустроены прогулочные дорожки и зоны отдыха для посетителей. Также в рамках проекта реконструкции были восстановлены исторические элементы паркового ансамбля. Одним из наиболее заметных событий стало возвращение после реставрации 3 декоративных пушек фонтанной композиции, которые являются узнаваемым символом комендантского сада. В ожидании своего преображения находится также деревянная беседка, расположенная в парке. В настоящее время проходит процедура закупки на ее реставрацию. С новостями в студии был Юрий Саукаанц, информационная служба «Радио Алисе Плюс».

о погоде в Даугавпилсе и окрестностях на понедельник, 8 июня. Сегодня ожидается вполне себе июньский денек. Переменная облачность, температура воздуха от плюс 16 ранним утром до плюс 20 днем. Ветер со слабого юго-восточного поменяется на западный и немного усилится, достигнув 6 метров в секунду. И принесет с собой западный ветер немного дождя. Но это будет во второй половине дня.

0: Braucieniem ar taksometru nav jābūt kā aklajiem randiņiem. Lietotnē Forus Taxi pats izvēlēs vadītāju, pats vienojies par cenu. Forus Taxi – 30% atlaide trim braucieniem. Promokods – Daugavpils.
1: А я только что подписала новый кредитный договор для бизнеса.
2: Но у тебя уже есть кредиты?
1: Ну, мне позвонили из акционерного общества «Латвия с кредит немая палыйдзе без программа». Я объединила все кредиты в один, а ежемесячный платеж снизился на 110 евро.
2: Ого!
1: Да, они сами позвонили, снизили процентную ставку, и всего за один день я сэкономила почти 8 тысяч евро, потому что осталось платить еще 6 лет. Их сайт lkpp.lv.
3: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. LB. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
4: Металлолом Сталмец, давай, много денег выручай. Металлолом Сталмец, давай.
5: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор. Тащи свой металлолом в Сталмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз – целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на sталмец.лв. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
4: Металлолом Сталмец, давай.
6: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 62. 62-63.
7: Спокойно. Вы в безопасности. Охранная фирма Everl. Надежность, ответственность и оперативность. Охранять и защищать – это наша работа. Доверьте профессионалам самое дорогое. Безопасность имущества, бизнеса, вашу безопасность. Everl Daugavpils. Февруара 20. Телефон 654-40-560.
8: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио «Алиса Плюс».

ближайшем выпуске новостей. В закон вернули норму об обязательном размещении разрешения на парковку под лобовым стеклом. НАТО расширяет присутствие в Латгалии и укрепляет позиции в Даугавпилсе. Оплата счетов Даугавпилс Уденс будет доступна в местах торговли. Центральный пляж Большого Стропского озера сохранил право поднять синий флаг. Полный выпуск новостей слушайте через полчаса.

0: Telefonu 654-07-900 vai mājaslapā www.sbdmv.lv.
1: июня в 14 часов на стадионе «Локомотив» международные соревнования по спидвею в классе 500R. Участвуют гонщики из 6 стран – Латвия, Дания, Польша, Украина, Германия, Франция. После долгого перерыва на нашем треке снова гонщик под фамилией Лагута. Кассы работают в день гонки с 10 часов утра. Встречаемся на стадионе «Локомотив».
2: 2025. Gadā saule un vējš nodrošināja ap 30% visas elektroenerģijas Eiropas Savienībā. Tas vairs nav eksperiments vai ideja uz papīra, tas ir jaunais standarts. Un tas nav tikai par lielām stacijām kaut kur tālu. Saules paneļu uz tava jumta nozīmē neatkarību, mazākus rēķinus un iespēju pašam piedalīties enerģijas radīšanā. Ne nākotnē, jau šodien. Atjaunojamie resursi stiprina Latviju. Tava izvēle skaidri ietekmē nākotni.
3: Как же хорошо, когда всё хорошо. Алиса плюс.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Найдена банковская карта на имя Каролина Ефрема. Контактный номер телефона 20-367-106. Утеряно портмоне с документами на имя Анатолий. Контактный номер телефона 200-33-017. Утерян госномер ОЛ-498. Контактный номер телефона 27-763-802. В завершении напомню, что больше информации вы найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

поменять значение сказанных слов. Я не могу предсказать само желание богов.

0: Точное время 8 часов.
1: Доброе утро. В студии Алисы Плюс, Юрий Сауканц и новости на этот час. В закон вернули норму об обязательном размещении разрешения на парковку под лобовым стеклом. НАТО расширяет присутствие в Латгалии и укрепляет позиции в Даугавпилсе. Оплата счетов Даугавпилс Уденс будет доступна в местах торговли. Центральный пляж Большого Стропского озера сохранил право поднять синий флаг. Далее подробнее об этих новостях. 5 июня вступили в силу изменения в порядке контроля парковочных разрешений и пропусков для транспортных средств. Об этом информирует Министерство сообщения. Поправки предусматривают возвращение к прежнему порядку, согласно которому разрешение или пропуск должны быть размещены в автомобиле на видном месте и легко читаться снаружи. В свою очередь, требование ввести и передавать в муниципальную полицию списки регистрационных номеров автомобилей, имеющих право на парковку по специальным разрешениям, снято. Таким образом, полиция самоуправления, как и прежде, при получении информации о транспортном средстве, в салоне которого не виден пропуск, будет выезжать на место и проверять фактические обстоятельства. Поэтому владельцев транспортных средств призывают перед выходом из машины убедиться, что действующие разрешения размещены в автомобиле на видном месте. Кроме того, возвращены и гостевые разрешения на парковку, которые могут выдавать собственники квартир. Многонациональная бригада НАТО в Латвии продолжает наращивать свое присутствие за пределами военной базы в Адаже, уделяя особое внимание восточным регионам страны. Одним из ключевых пунктов размещения союзных подразделений впервые стал Даугавпилс, где военнослужащие НАТО совместно с Земессардзе участвуют в укреплении обороноспособности региона и отрабатывают взаимодействие с национальными вооруженными силами Латвии. Об этом пишет портал sargs.lv. По оценке командования, Латгалия приобретает все большее значение в системе обороны страны. Военнослужащие прибывают сюда на ротационной основе сроком от 15 до 20 дней, однако само присутствие НАТО в регионе остается постоянным. С 10 июня клиенты предприятия Daugavpils Udens смогут оплатить счета за оказанные услуги в местах торговли Narvesen, Maxima, Mego и Top, выбрав наиболее подходящее место, время и способ оплаты, как банковской картой, так и наличными, информирует предприятие. Кроме того, по-прежнему оплата счетов доступна в интернет-банке, в отделениях Latvijas Pasts и наличными без комиссионных в кассе центра обслуживания клиентов предприятия по рабочим дням. В этом купальном сезоне центральный пляж Большого Стропского озера в Даугавпилсе вновь сохранил право поднять синий флаг. Самый популярный и признанный в мире экологический сертификат в сфере туризма. Напомним, что каждая заявка на получение такого сертификата проходит строгий отбор, поскольку пляж должен соответствовать 33 критериям. На протяжении многих лет самоуправлению города совместно с жителями удается подтверждать свое право на получение этого знака качества, что свидетельствует о чистоте окружающей среды, благоустроенности, безопасности и развитой инфраструктуре. С новостями в студии был Юрий Сауканс, информационная служба «Радио Алисе Плюс».

0: О погоде в Даугавпилсе и окрестностях на понедельник, 8 июня. Сегодня ожидается вполне себе июньский денек. Переменная облачность, температура воздуха от плюс 16 ранним утром до плюс 20 днем. Ветер со слабого юго-восточного поменяется на западный и немного усилится, достигнув 6 метров в секунду. И принесет с собой западный ветер немного дождя. Но это будет во второй половине дня.
1: Ищете качественную мебель по хорошим ценам? Мебельный салон «Лэмис» приглашает. У нас вы найдете диваны разных моделей, секции на любой вкус и цвет, кухонные гарнитуры по индивидуальным размерам, столы и стулья из натурального дерева, а также хороший выбор комодов. Добавьте в свой дом тепла, уюта, чистоты и свежести мебельного салона «Лэмис». Адрес: Смилшу 94А, бывший ресторан «Зинтерс». И в интернете www.lemis.lv.

0: Металл не мусор. Это деньги. В Рефондо мы это понимаем. Взвешиваем честно, платим честно, платим больше. Принимаем черный и цветной лом в любых объемах. Цена до 280 евро за тонну черного лома. Оплата в тот же день. Рига, Твайка 70, Даугавпилс, Мотору 2А. Рефондо ЛВ. Потому что ваш металл стоит больше. Предприятиям с большими объемами еще выгоднее.
1: Литовское поместье Ильзенберг – единственное в странах Балтии полностью восстановленное поместье, где ведется фермерское хозяйство. Здесь разбит самый большой виноградник в Балтийском регионе. Во время экскурсии с дегустацией вы посетите виноградную оранжерею, виноградник поместья Ильзенберг, производственный цех, а также готические винные погреба. Вы узнаете, как производится вино, и продегустируете продукты виноделия вручную с любовью изготовленные в поместье Ильзенберг. Стоимость экскурсии с дегустацией 26 евро с человека. Более подробная информация на сайте ilzenberges.lt.
2: Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Продажа и передача алкогольных напитков несовершеннолетним запрещена.
3: Дома курстудет? Laiks pieņemt svarīgu lēmumu. Daugavpils Universitāte piedāvā iespēju iegūt kvalitatīvu izglītību un startautiski atzītu diplomu. Budžeta vietas, pieprasītas profesijas, plašs studiju programmu klāsts, dabas, inženierzinātņu, veselības aprūpes, izglītības, humanitāro un mākslu, kā arī sociālo zinātņu jomās. Pieteikšanās pamatstudijām no 14. līdz 20. jūlijam. Izvēlies attīstību, jaunus izaicinājumus un iespēju kļūt par to, kas vēlies būt. Nāc studēt Daugavpils Universitātē.
4: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
5: Вам нужен красивый диван, мягкое кресло или удобная кровать? Тогда приходите в мебельный салон «Ларус». У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Яркая, стильная и качественная мебель из Италии и Испании. Диваны из Финляндии и Эстонии. Кровати, шкафы, комоды, секции. Мебель школьникам, покрывала. Идеи для подарков. Ассортимент товара вас приятно удивит. Ждем. Мебельный салон «Ларус». Инженеру 1. В интернете larus.lv. Звоните 654-40-399.
6: Новая жизнь начинается неожиданно, не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее.
7: Алиса Плюс.

ближайшем выпуске новостей. Омбудсмен призывает незамедлительно реформировать систему сиротских судов. В Восточной больнице в мае произошло 3 нападения на врачей. Полиция обнаружила в Латгалии плантации марихуаны. В Даугавпилской крепости открылся обновленный комендантский сад. Полный выпуск новостей слушайте через полчаса.

0: добрым, с добрым утром.
1: Вот море молодых колышет супербасы. Мне 300 лет, я выполз.

0: Ultra Lemon 1,99 eiro. Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
1: Top, top, top!
2: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А, Гайок.
3: Настоящий патриот своей страны. Человек, для которого Латвия стоит на первом месте. Вилис Криштопанс. Депутат Европейского парламента. Патриоты Европы. По понедельникам в 10:30 и в 15:30. Большой Вилис о самом важном и интересном в Европе и Латвии.
4: Программа подготовлена в сотрудничестве с политической группой Европарламента «Патриоты за Европу».
5: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается. Алиса Плюс. С верой по жизни.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Найдена банковская карта на имя Каролина Ефрема. Контактный номер телефона 20 367 106. Утеряно портмоне с документами на имя Анатолий. Контактный номер телефона 233 017. Утерян госномер ОЛ-498. Контактный номер телефона 27 763 802. В завершении напомню, что больше информации вы найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

0: Точное время 9 часов утра.
1: Доброе утро. В студии Алисы Плюс, Юрий Сауканц и новости на этот час. Омбудсмен призывает незамедлительно реформировать систему сиротских судов. В Восточной больнице в мае произошло 3 нападения на врачей. Полиция обнаружила в Латгалии плантации марихуаны. В Даугавпилсской крепости открылся обновленный комендантский сад. Далее подробнее об этих новостях. Омбудсмен Карина Палкова призывает незамедлительно реформировать систему сиротских судов, предлагая 2 потенциальных модели – разделить функции сиротских судов между социальными службами самоуправления и судами, либо между судами и централизованным центром защиты детей с филиалами в самоуправлениях. Омбудсмен подчеркнула, что существующая система не обеспечивает равную профессиональную и своевременную защиту прав детей и призвала Кабинет министров разработать новую институциональную модель сиротских судов до 1 декабря текущего года и внедрить ее до 1 января 2028 года. В мае в клинике неотложной медицины Рижской Восточной клинической университетской больницы произошло 3 серьезных нападения на медиков. На врачей нападали как пациенты, так и их родственники. Несмотря на наличие 2 постов охраны, все нападения произошли внезапно. По всем случаям привлечена полиция. Медики считают, что нападение на работника лечебного учреждения должно приравниваться к нападению на должностное лицо, как это уже предусмотрено законом в отношении сотрудников службы неотложной медицинской помощи. За такое преступление может грозить до 5 лет лишения свободы. Министр здравоохранения Хосам Абумери поддержал идею усиления ответственности за нападение на медиков. На прошлой неделе в Резекне, Резекненском и Мадонском краях полиция, проведя 10 обысков, обнаружила 2 плантации марихуаны, задержала 4 человек и изъяла крупную партию наркотиков, а также оружие. Операцию провело Бюро криминальной полиции Латгальского регионального управления в сотрудничестве со специальным батальоном госполиции. 3 июня были задержаны 3 мужчин 1975, 99 и 77 годов рождения, а 4 июня еще один человек, который входил в состав преступной группы, занимавшейся незаконным оборотом наркотических веществ. Во время обысков полиция изъяла около 24 килограммов высушенной марихуаны и спецоборудование для ее выращивания. Кроме того, были изъяты 13 единиц огнестрельного оружия и наличные денежные средства в размере 3145 евро, на которые наложен арест. В Даугавпилсской крепости после завершения работ по реновации открылся обновленный комендантский сад. В ходе благоустройства была приведена в порядок территория, обновлены зеленые насаждения, обустроены прогулочные дорожки и зоны отдыха для посетителей. Также в рамках проекта реконструкции были восстановлены исторические элементы паркового ансамбля. Одним из наиболее заметных событий стало возвращение после реставрации 3 декоративных пушек фонтанной композиции, которые являются узнаваемым символом комендантского сада. В ожидании своего преображения находится также деревянная беседка, расположенная в парке. В настоящее время проходит процедура закупки на ее реставрацию. С новостями в студии был Юрий Сауканс, информационная служба радио «Алисе Плюс».

о погоде в Даугавпилсе и окрестностях на понедельник, 8 июня. Сегодня ожидается вполне себе июньский денек. Переменная облачность, температура воздуха от плюс 16 ранним утром до плюс 20 днем. Ветер со слабого юго-восточного поменяется на западный и немного усилится, достигнув 6 метров в секунду. И принесет с собой западный ветер немного дождя. Но это будет во второй половине дня.

0: salikusi papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garāžā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atliek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo. Jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
1: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня. Праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения. Минус 25% на все золотые украшения. И минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
2: Реклама саймнецкас дарбības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
3: Ai, biroja telpas aplūda, nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
2: Zini, akciju sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un teica, ka 2028. Gadā pilnīgi visiem aizdevumiem tiek piemērota LKPP zemāku procentu garantija.
3: Pierakstu! Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
2: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
4: Ищите, куда выгодно сдать металлолом? Тогда вам к нам, в Металлом. Покупая металлолом дорого, черный и цветной металл, аккумуляторы, кабель, трубы, стружку и многое другое. Быстрый расчет, честный вес, удобный вывоз и оплата сразу. Работаем с частными лицами и организациями. Вэтэлом. Надежная закупка металлолома в Даугавпилсе на Дундеру 5Е. Звоните прямо сейчас и узнайте цену за килограмм. Телефон 255-06-255. Загружай и приезжай.
5: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
6: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
5: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС 96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29-50-40-89.
6: 29-50-40-89.
7: Помните, сколько бы вам ни было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс.

0: Алиса Плюс. 101.6 FM.
1: Алиса Плюс.

0: Esi pabeidzis 9. vai 12. klasi un domā, ko darīt tālāk? Daugavpils dizaina un mākslas vidusskola Saules skola būs īstā vieta tieši tev. Kļūsti par grafikas, audiovizuālās komunikācijas, interjera vai ārtelpu, apģērbu vai produktu dizainera asistentu, fotogrāfu vai vizuālās mākslas speciālistu. Dokumentus iesniedz elektroniski www.saules.lv vai klātienē līdz 30. jūnijam. Meklē mūs arī Facebook un Instagram kontos. Saules skola – tavas radošās karjeras sākums.
1: Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположенный в Эникчай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эникчай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на Facebook-странице Лаби Паркас.
2: Вам нужен красивый диван, мягкое кресло или удобная кровать? Тогда приходите в мебельный салон «Ларус». У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Яркая, стильная и качественная мебель из Италии и Испании. Диваны из Финляндии и Эстонии. Кровати, шкафы, комоды, секции. Мебель школьникам, покрывала. Идеи для подарков. Ассортимент товара вас приятно удивит. Ждем. Мебельный салон «Ларус». Инженеру 1. В интернете larus.lv. Звоните 654-40-399.
3: Металлолом стал мец, давай, много денег выручай. Металлолом стал мец, давай.
4: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор. Тащи свой металлолом в Толмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на толмец.лв. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
3: Металлолом стал мец, давай.
5: 14. jūnijā, 2014. Lokomotīvas stadionā startautiskas speedway sacensības klasē 500R. Piedalīsies motobraucēji no 6 valstīm – no Latvijas, Dānijas, Polijas, Ukrainas, Vācijas un Francijas. Pēc ilgāka pārtraukuma Daugavpils Lokomotīvas speedway stadionā atkal motobraucējs ar uzvārdu Laguta. Kases stadionā darbojas no 2010. sacensību dienā. Gaidam Lokomotīvas stadionā!
6: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.
7: Это радио «Дождь», радио «Ночь», ради него ты.

Не надо времени ждать, долго искать, чтобы что-то решить, надо это понять. Не надо времени ждать, долго искать, чтобы что-то решить.

ближайшем выпуске новостей. В закон вернули норму об обязательном размещении разрешения на парковку под лобовым стеклом. НАТО расширяет присутствие в Латгалии и укрепляет позиции в Даугавпилсе. Оплата счетов Даугавпилс Уденс будет доступна в местах торговли. Центральный пляж Большого Стропского озера сохранил право поднять синий флаг. Полный выпуск новостей слушайте через полчаса.

выходишь здесь. Ну, будь здорова, привет, привет, привет.

присоединяйтесь сегодня с 12 до 15 часов к программе поздравлений на волне «Радио Алиса Плюс». Звоните, поздравляйте, передавайте приветы, заказывайте песни и делитесь хорошим настроением с десятками тысяч слушателей. Номер прямого

Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Найдена банковская карта на имя Каролина Ефрема. Контактный номер телефона 20-367-106. Утеряно портмоне с документами на имя Анатолий. Контактный номер телефона 200-33-017. Утерян госномер ОЛ-498. Контактный номер телефона 27-763-802. В завершении напомню, что больше информации вы найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба радио «Алиса Плюс». Потеряли наш

0: Точное время 10 часов утра.
1: Доброе утро. В студии Алисы Плюс, Юрий Саукаунс и новости на этот час. В закон вернули норму об обязательном размещении разрешения на парковку под лобовым стеклом. НАТО расширяет присутствие в Латгалии и укрепляет позиции в Даугавпилсе. Оплата счетов Даугавпилс Уденс будет доступна в местах торговли. Центральный пляж Большого Стропского озера сохранил право поднять синий флаг. Далее подробнее об этих новостях. 5 июня вступили в силу изменения в порядке контроля парковочных разрешений и пропусков для транспортных средств. Об этом информирует Министерство сообщения. Поправки предусматривают возвращение к прежнему порядку, согласно которому разрешение или пропуск должны быть размещены в автомобиле на видном месте и легко читаться снаружи. В свою очередь, требование ввести и передавать в муниципальную полицию списки регистрационных номеров автомобилей, имеющих право на парковку по специальным разрешениям, снято. Таким образом, полиция самоуправления, как и прежде, при получении информации о транспортном средстве, в салоне которого не виден пропуск, будет выезжать на место и проверять фактические обстоятельства. Поэтому владельцев транспортных средств призывают перед выходом из машины убедиться, что действующие разрешения размещены в автомобиле на видном месте. Кроме того, возвращены и гостевые разрешения на парковку, которые могут выдавать собственники квартир. Многонациональная бригада НАТО в Латвии продолжает наращивать свое присутствие за пределами военной базы в Адаже, уделяя особое внимание восточным регионам страны. Одним из ключевых пунктов размещения союзных подразделений впервые стал Даугавпилс, где военнослужащие НАТО совместно с Земессардзе участвуют в укреплении обороноспособности региона и отрабатывают взаимодействие с национальными вооруженными силами Латвии. Об этом пишет портал sargs.lv. По оценке командования, Латгалия приобретает все большее значение в системе обороны страны. Военнослужащие прибывают сюда на ротационной основе сроком от 15 до 20 дней, однако само присутствие НАТО в регионе остается постоянным. С 10 июня клиенты предприятия Daugavpils Udens смогут оплатить счета за оказанные услуги в местах торговли Narvesen, Maxima, Mego и Top, выбрав наиболее подходящее место, время и способ оплаты, как банковской картой, так и наличными, информирует предприятие. Кроме того, по-прежнему оплата счетов доступна в интернет-банке, в отделениях Латвии Спасц и наличными бескомиссионных в кассе Центра обслуживания клиентов предприятия по рабочим дням. В этом купальном сезоне центральный пляж Большого Стропского озера в Даугавпилсе вновь сохранил право поднять синий флаг. Самый популярный и признанный в мире экологический сертификат в сфере туризма. Напомним, что каждая заявка на получение такого сертификата проходит строгий отбор, поскольку пляж должен соответствовать 33 критериям. На протяжении многих лет самоуправлению города совместно с жителями удается подтверждать свое право на получение этого знака качества, что свидетельствует о чистоте окружающей среды, благоустроенности, безопасности и развитой инфраструктуре. С новостями в студии был Юрий Саукаунс, информационная служба «Радио Алисе Плюс».

о погоде в Даугавпилсе и окрестностях на понедельник, 8 июня. Сегодня ожидается вполне себе июньский денек. Переменная облачность, температура воздуха от плюс 16 ранним утром до плюс 20 днем. Ветер со слабого юго-восточного поменяется на западный и немного усилится, достигнув 6 метров в секунду. И принесет с собой западный ветер немного дождя. Но это будет во второй половине дня.

0: Металл не мусор. Это деньги. В Рефондо мы это понимаем. Взвешиваем честно. Платим честно. Платим больше. Принимаем черный и цветной лом в любых объемах. Цена до 280 евро за тонну черного лома. Оплата в тот же день. Рига, Твайка 70, Даугавпилс, Мотору 2А. Рефондо ЛВ. Потому что ваш металл стоит больше. Предприятиям с большими объемами еще выгоднее.
1: Думаешь, где учиться? Время принять важное решение. Даугавпилский университет предлагает качественное образование и диплом, признанный на международном уровне. Бюджетные места, востребованные профессии и широкий выбор программ обучения в областях естественных наук, инженерии, здравоохранения, искусств, педагогики, гуманитарных и социальных наук. Прием на основные программы с 14 по 20 июля. Выбирай развитие, новые возможности и шанс стать тем, кем ты хочешь быть. Поступай в Даугавпилский университет.

0: любого вида. Надежно, практично и по доступным ценам. Звоните 25 25 01 01. 25 25 01 01. Весь ассортимент на сайте matik.lv.
1: 14 июня в 14 часов на стадионе «Локомотив» международные соревнования по спидвею в классе 500R. Участвуют гонщики из 6 стран: Латвия, Дания, Польша, Украина, Германия, Франция. После долгого перерыва на нашем треке снова гонщик под фамилией Лагута. Кассы работают в день гонки с 10 часов утра. Встречаемся на стадионе «Локомотив».
2: Как же хорошо, когда все хорошо.
3: Алиса Плюс.

0: Длительная реклама.
1: Политическая реклама оплачена политической группой Европарламента «Патриоты за Европу». Подробная информация доступна на сайте alisplus.lv в разделе «Политическая реклама».
2: Настоящий патриот своей страны. Человек, для которого Латвия стоит на первом месте. Вилис Криштопанс. Депутат Европейского парламента. Патриоты Европы. Большой Вилис о самом важном и интересном в Европе и Латвии.
3: Наконец-то произошло то, за что я боролся с самого первого дня своего избрания. То, что я обещал своим избирателям. На прошлой неделе в Брюсселе был утвержден новый закон Европейского союза о миграции, регламент о возвращении. Одна цифра говорит о главном. В настоящее время только 20% из тех, кому отказано в убежище, действительно покидают Европу. Остальные остаются. Это непорядок, это бессилие. Годами нам говорили, что центры возвращения за пределами Европы невозможны, и что человека нельзя выслать, пока он обжалует решение в суде. Теперь та же комиссия, которая все это рассказывала, тихо признает, что так больше продолжаться не может. Заканчиваются бесконечные судебные затягивания. Жалобы больше не приостанавливают высылку автоматически. Мы, патриоты Европы, требовали этого с самого начала. У нелегального мигранта есть простая обязанность – вернуться домой. Новый закон позволяет каждой стране самой решать и действовать более жестко, если она того желает. Надеюсь, что Латвия поступит именно так. Закон не идеален и сам по себе не решит всех проблем. Но это шаг в правильном направлении. Сейчас самое главное, чтобы его действительно выполняли.
2: Депутат Европейского парламента Вилис Криштопанс. О самом важном и интересном в Европе и Латвии. Программа подготовлена в сотрудничестве с политической группой Европарламента «Патриоты за Европу».
0: Длительная реклама.

Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс». Слушайте сегодня в 11 и 15 часов.

0: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения. Минус 25% на все золотые украшения. И минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
1: Kompliments Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam pieteikumā ievadot kodu Luminor 50. Uzzini vairāk Luminor LV.
2: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров для спокойствия сердца. В июне капли Гинко Сырц со скидкой 40%, а рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвит Б-комплекс со скидкой 55%, а Цемио Гемзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
3: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство Rituals. Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство Rituals. Телефон 654-333-88. 654-333-88.
4: Meklējiet, kur izdevīgi nodot metāllūžņus? Brauciet pie mums uz VT-Lom. Mēs iepērkam metāllūžņus par augstām cenām. Melno un krāsaino metālu, akumulātoru,

понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова.

Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Найдена банковская карта на имя Каролина Ефрема. Контактный номер телефона 20-367-106. Утеряно портмоне с документами на имя Анатолий. Контактный номер телефона 200-33-017. Утерян госномер ОЛ-498. Контактный номер телефона 27-763-802. В завершении напомню, что больше информации вы найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба радио «Алиса Плюс». Потеряли наш

0: Точное время 11 часов.
1: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
2: Лето – это всегда про отдых на природе, прогулки, поездки на даче и лесные тропинки. Но вместе с сезоном пикников и походов все чаще появляются новости о неожиданных встречах с дикими животными, и самый впечатляющий из них – медведь. У микрофона Юлия Сергачева. И сегодня полезные советы от специалистов Управления по охране природы Латвии о том, как же правильно вести себя при встрече с медведем. В большинстве случаев медведь оказывается рядом с людьми вовсе не потому, что хочет напасть. Чаще всего он просто проходит через незнакомую территорию или ищет еду. Поэтому главное правило – не приближаться к животному и не пытаться снять эксклюзивное видео для социальных сетей. Необходимо сохранять спокойствие и держаться на безопасном расстоянии. Нельзя бежать за медведем пешком или преследовать его на автомобиле. Не стоит сигналить, кричать или пытаться напугать животное. Нельзя спускать на него собак. Важно не перекрывать ему путь к отступлению. И о появлении медведя следует сообщать в самоуправление или ответственным службам. Специалисты также отмечают, что зачастую опасность представляет не сам медведь, а поведение людей вокруг него. Испуганное и загнанное животное может начать защищаться. Также владельцам частных домов напоминают не оставлять в свободном доступе пищевые отходы, корм для домашних животных и открытые мусорные контейнеры. Именно еда чаще всего привлекает диких зверей ближе к людям. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Берегите себя и своих близких.
1: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.

0: твоим. Днями целыми, если есть 1% сомнения, меня не люби, не люби меня.
1: 101.6 FM. Алиса Плюс.

0: Радио Алиса Плюс.
1: Я смотрю в небо, что оно прячет, какие секреты и почему плачет. Поговорю с Богом, пускай прошу глупость, побыть с нею рядом.

Присоединяйтесь сегодня с 12 до 15 часов к программе поздравлений на волне радио «Алиса Плюс». Звоните, поздравляйте, передавайте приветы, заказывайте песни и делитесь хорошим настроением с десятками тысяч слушателей. Номер прямого эфира 654-25-00. Для текстовых сообщений СМС, Вайбер или Ватсап 20-20-10-16. Заявки принимаются и на нашем сайте alisaplus.lv. И помните, что сервис поздравлений работает для вас абсолютно бесплатно.

0: Зона поздравлений.
1: Привычное время, привычные позывные. Доброго дня всем слушателям радио «Алиса Плюс». Отшумели праздничные дни Даугавпилса, выходные праздничные. Но это не значит, что закончились сами праздники. Каждый день приносит хоть какой-то повод. И если не в масштабах вселенной, не в масштабах города или страны, то в личном плане однозначно. Так что готовьте поводы и добрые слова для трехчасового прямого эфира. И добро пожаловать. Звоните 654-2530 или присылайте сообщения. Они уже начали, кстати, приходить. Номер для сообщений 2020-1016. Ну и на календаре сегодня понедельник, 8 июня.

0: В эфире программа поздравлений.
1: И все готово, чтобы начать. В этом часе буду делать информационные паузы. Помимо поздравлений, приветов и песен любимых, к нам присоединяется сегодня снова Саулет Школа с информационным поводом.
0: В эфире программа поздравлений.
1: Начнем мы сегодня хоть что-то отмечать. Поздравив первым сегодня Виталия Гроть с днем рождения. Виталий, и первое поздравление, намекаю, что будут еще самое важное поздравление и самое главное поздравление сегодняшнего дня, потому что оно от мамы. Виталий, мама желает, чтобы жизнь была наполнена только радостью, добром, счастьем, успехами. Быть любимчиком удачи и с легкостью осуществлять заветные мечты, быть крепким и здоровым парнем, верить в себя и всегда оставаться трудолюбивым и решительным. И не забывать о том, что мама очень любит и ценит. Конечно же, а как же иначе? Виталий, с днем рождения, и маму с праздником, с днем рождения, сына.

0: клинике Балта в Риге на улице Эрнеста Бирзника Упиша 10 принимает ревматолог Ирина Карпова, сертифицированный УЗИ-специалист. Клиника Балта. Оборудование и технологии нового уровня. Клиника Балта. Комплексная оценка состояния пациента, диагностика и эффективное лечение уже на первом визите. Узнайте больше на kbalta.eu или по телефону 28 770 660. Код медицинского учреждения 00100280.
1: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 2. līdz 8. jūnijam. Īsie gurķi 1,79 eiro kilogramā. Ar paldies karti vaniļas saldējums Tio 75 grami 39 centi. Maltā kafija Merrill Din Cup 400 gramu 5,99 eiro. Maxima, lai nekā netrūktu.
2: Реклама для предпринимателей.
3: Почему такая грустная?
4: Ай, затопило офис. Ни страховки, ни денег на ремонт, а работу останавливать нельзя.
5: Знаешь, у акционерного общества Латвии с кредитной политикой программа есть решение по займам для непредвиденных ситуаций. Однажды они сами мне позвонили, и в моем случае их предложение оказалось лучше всех остальных кредитных предложений.
4: Так, записываю. Акционерное общество Латвии с кредитной политикой программа. Их сайт lkpp.lv.
5: Не жди нашего звонка. Зайди на LKPP.lv. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
6: Металлолом Сталмец, давай, много денег выручай. Металлолом Сталмец, давай.
7: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор. Тащи свой металлолом в Сталмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз – целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на sталмец.lv. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
6: Металлолом Сталмец, давай.
8: Esi pabeidzis 9. vai 12. klasi un domā, ko darīt tālāk? Daugavpils dizaina un mākslas vidusskola Saules skola būs īstā vieta tieši tev. Kļūsti par grafikas, audiovizuālās komunikācijas, interjera vai ārtelpu, apģērbu vai produktu dizainera asistentu, fotogrāfu vai vizuālās mākslas speciālistu. Dokumentus iesniedz elektroniski www.saules.lv vai klātienē līdz 30. jūnijam. Meklē mūs arī Facebook un Instagram kontos. Saules skola – tavas radošās karjeras sākums.
9: Как же хорошо, когда все хорошо. Алиса Плюс. В эфире программа поздравлений.
10: А следующее поздравление, музыкальный подарок к нему прилагается. Коллективное поздравление. Ирину поздравляют коллеги. Пусть солнце ярко улыбается и радость светится в глазах. Пусть каждый день мечты сбываются и счастье кружит в небесах. Желаем быть всегда счастливой, успехов новых достигать, быть мудрой, сильной и красивой. Ирочка, и никогда, вот никогда не унывать. А уж тем более сегодня, с днем рождения. С юбилеем, вижу, коллеги, поздравляю. Ну так это же другое дело совсем.

0: эфире программа поздравлений.
1: Делаю паузу и напоминаю, что в этом часе с нами Саулаш Школа. Саулаш Школа приглашает новых учеников. Новый учебный год не за горами, к нему нужно подготовиться заранее. Саулаш Школа – современная, творческая и полная возможностей среда для молодых людей, которые хотят получить среднее образование вместе с профессией в сфере дизайна и искусства. На сегодняшний день Саулаш Школа готова предложить 9 профессиональных образовательных программ. Школа также предоставляет общежитие. За хорошие успехи в учебе учащиеся получают стипендии. Прием документов на новый учебный год проходит с 1 июня по 30 июня. По рабочим дням можно подать лично документы. На улице Саулас 6 находится в Даугавпилсе. Саулас школа, конечно, электронно, подписав безопасной электронной подписью. И обратите внимание, в настоящее время также проходит набор в детскую художественную школу в Саулас школе. Дети в возрасте от 7 до 15 лет развивают свои таланты в процессе учебном, изучают основы визуального искусства и занимаются в творческих мастерских. Все подробности можно найти на домашней странице школы saulas.lv и есть свои аккаунты в соцсетях в Facebook и Instagram Саулас Школа.
0: Программа поздравлений на 101.6 FM.

0: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров для спокойствия сердца. В июне капли Гинко Сырц со скидкой 40%, а рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвит Б-комплекс со скидкой 55%, а Цемио Гемзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
1: Tu jau izdomāji, ko Jāņos?
2: Protams, Jāņos ar top! Rīgas miesnieka XL desiņas 600 gramu tikai par 3,59 € un gardais Heinz kečups 1 kilograms arī tikai par 3,99 €. Gatavojies svētkiem laicīgi! Īpašais piedāvājums spēkā no 27. maija līdz 9. jūnijam!
3: Top, top! 14. jūnijā, pulksten 14. Lokomotīvas stadionā starptautiskas speedway sacensības klasē 500R. Piedalīsies motobraucēji no 6 valstīm – no Latvijas, Dānijas, Polijas, Ukrainas, Vācijas un Francijas. Pēc ilgāka pārtraukuma Daugavpils Lokomotīvas speedway stadionā atkal motobraucējs ar uzvārdu Laguta. Kases stadionā darbojas no pulksten 10. sacensību dienā. Gaidam Lokomotīvas stadionā!
4: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения. Минус 25% на все золотые украшения. И минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
5: Поездки на такси не должны быть свиданиями вслепую. В приложении «Форус такси» сам выбираешь водителя, сам договариваешься о цене. «Форус такси» – скидка 30% на три поездки. Промокод «Daugavpils».
6: Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк, расположенный в Эник-Чай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эник-Чай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на Facebook-странице «Лаби Паркас».
7: Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни.
8: Программа поздравлений. Алиса Плюс.
9: Следующее поздравление адресовано Павлу Никитину. Павел, с днем рождения сегодня вы принимаете поздравления. Вы знаете об этом, что сегодня вы стали на год мудрее и счастливее? Друзья, близкие, знакомые поздравляют, желают крепкого здоровья и много-много счастья. Мы к этим важным пунктам в жизни присоединяемся от души.
10: Неважно когда, особенно где, главное с кем ты. Холодной зимой или весной, важно лишь с кем ты. Проносятся дни, как будто они киноленты. Но этот вопрос слышен всегда.

0: Программа поздравлений.
1: В продолжении еще одна остановочка информационного содержания у меня. Саул-школа в этом часе с нами приглашает новых учеников уже к себе. Начался прием документов. Конечно же, как и обычно, каждый год с 1 по 30 июня проходит прием документов. Их можно на месте сдать, подать на Саул-6 в электронном виде. Все подробности можно найти и о подаче документов, и обо всем, что предлагает Саулас-школа на сайте saulas.lv. Ну а я напомню, что на сегодняшний день Саулас-школа предлагает 9 профессиональных образовательных программ. Это ассистент графического дизайнера, дизайнера аудиовизуальной коммуникации, дизайнера интерьера, ассистента дизайнера внешней среды и дизайнера одежды, ассистент продуктового дизайнера, фотограф и специалист визуального искусства. Во время учебы молодые люди не только осваивают профессию, но и участвуют в выставках, концертах, мастер-классах, творческих проектах. Ученики Саулас-школы проходят профессиональную практику за рубежом, участвуют в пленерах и международных проектах. А после окончания школы молодые специалисты могут начать работать по профессии или продолжить обучение как в вузах Латвии, так и за рубежом. Все подробности, еще раз напомню, на сайте saulas.lv, и есть свои аккаунты в соцсетях у Саулас-школы и в Facebook, и в Инстаграме.
0: На радио Алиса Плюс

0: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».
1: Опять коллективно. Сегодня много коллективных поздравлений. Во всяком случае, это уже третье в первом часе. Викторию Мальцеву поздравляют коллеги. Хотим поздравить с днем рождения и в этот день пожелать любви, успеха, наслаждения, никогда не унывать, чтобы мечты всегда сбывались, сияли радостью глаза, проблемы, чтобы разбегались, и судьба дарила, Виктория, вам чудеса. С днем рождения, Вика, группа «Корни», выбрана эта песня музыкальным подарком. Сегодня для Вики, Виктория, с днем

0: В эфире программа поздравлений.
1: Вот бы для каждого имени такую песню. Следующее, кстати, тоже коллективное поздравление. А застенчик Хелену оно должно порадовать. И очень я надеюсь, что Хелена услышит. Коллеги Хелены поздравляют вас с днем рождения. Поздравляем с днем рождения. Желаем от души много счастья и везения, много денег и любви. Пусть твой дом добром сияет, пусть здоровье бьет ключом, и любовь пусть окрыляет, и пусть крепнет день за днем. А еще тебе желаем от работы отдохнуть и на Кипр или на Бали с ветерком скорей махнуть. А почему бы, Хелена, и нет? Ну, хотя бы сегодня, во всяком случае, запланировать. Такие приятные авантюры, они должны быть в нашей жизни. С днем рождения!

0: еще одна остановочка информационная. Все-то у меня по плану в этом часе. С нами Салла Школа приглашает будущих учеников и предлагает 9 профессиональных образовательных программ на сегодняшний день. Салла Школа – современная, творческая и полная возможностей среда для молодых людей, которые хотят получить среднее образование вместе с профессией в сфере дизайна и искусства. Ознакомиться со всеми предложениями Саулы Школы можно на домашней странице saulas.lv. Следить за новостями легко в соцсетях. Есть свои аккаунты у Саулы Школы и в Facebook, и в Instagram. Принимаются документы до 30 июня по рабочим дням. Их можно подать лично в Саулас школе на улице Саулас 6. Она находится в Даугавпилсе, электронно, подписав электронной подписью. И также обратите внимание, в настоящее время проходит набор в детскую художественную школу Саулас школа. Дети в возрасте от 7 до 15 лет в процессе учебного образования развивают свои таланты, изучают основы визуального искусства и занимаются в творческих мастерских. С нами Саула Школа в этом часе.
1: В эфире программа поздравлений.
0: Любимую правнучку Марту Каневич, бабушка Станислава сегодня поздравляет с днем рождения, любимую милую внученьку, желая сиять яркой звездочкой, оставаться всегда красивой, умной, веселой, доброй и самой лучшей. Пусть все получается, пусть каждый день дарит отличное настроение, настоящие чудеса и большую удачу.

0: Металл не мусор. Это деньги. В Рефондо мы это понимаем. Взвешиваем честно. Платим честно. Платим больше. Принимаем черный и цветной лом в любых объемах. Цена до 280 евро за тонну черного лома. Оплата в тот же день. Рига, Твайка 70, Даугавпилс, Мотору 2А. Рефондо ЛВ. Потому что ваш металл стоит больше. Предприятиям с большими объемами еще выгоднее.
1: Kompliments Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam pieteikumā ievadot kodu Luminor 50. Uzzini vairāk Luminor LV.
2: Domā, kur studēt? Laiks pieņemt svarīgu lēmumu. Daugavpils universitāte piedāvā iespēju iegūt kvalitatīvu izglītību un startautiski atzītu diplomu. Budžeta vietas, pieprasītas profesijas, plašs studiju programmu klāsts, dabas, inženierzinātņu, veselības aprūpes, izglītības, humanitāro un mākslu, kā arī sociālo zinātņu jomās. Pieteikšanās pamatstudijām no 14. līdz 20. jūlijam. Izvēlies attīstību, jaunus izaicinājumus un iespēju kļūt par to, kas vēlies būt. Nāc studēt Daugavpils universitātē.
3: Šodien Radio Alise Plus ēterā, pulksten 18. Klausies raidījumu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tas ir vērienīgs informatīvs projekts, kas visa 2026. Gada garumā iepazīstinās Latgales iedzīvotājus ar zaļajām pārmaiņām, ilgtspējīgu attīstību un to, kā klimata pārmaiņas jau ietekmē mūsu ikdienas dzīvi. Likumi un noteikumi, ekspertu un speciālistu viedokļi, atbalsta programmas un iespējas, kā arī reāli piemēri tam, kā reģions kļūst ilgtspējīgāks un klimatnoturīgāks. Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Šodien, pulksten 18. Projekts tiek realizēts ar emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējumu.
4: Все лучше, чем кажется. Оставайтесь на лучшее. Алиса Плюс. В эфире программа поздравлений.
5: Очередное поздравление и снова коллективное поздравление. Ну вот такой сегодня час первой программы. Коллеги, коллектив Челепица, дружный коллектив поздравляет сегодня свою коллегу Наталью Гурцку. Наташенька, с днем рождения! Сегодня вы проснулись в праздничном настроении. Наверняка уже было много пожеланий, но добавка никогда не будет лишней. От коллектива. Что хочет женщина? С вопроса начинаются пожелания. Увы, никто не знает. Порой не знает и она сама. Конечно, чтоб любили, чтоб желали, чтоб кто-нибудь по ней сходил с ума, чтобы восхищались внешностью при встрече и провожали, долго глядя вслед, чтоб был нетруден день и долог вечер, и чтоб лицо скрывало сколько лет, чтоб утром, встав бессовестно счастливой и смыв под душем сладостную лень, понравиться самой себе красивой и, улыбнувшись, встретить новый день.

0: Программа поздравлений на 101.6 FM.
1: Поздравления принимает сегодня Зоя Раснац. У Зоеньки тоже день рождения. Зоя, дочка, сын, все родные, знакомые, близкие поздравляют с днем рождения. Желают, чтобы жизнь складывалась именно так, как хочется, даже в мелочах. Здоровье, которое не подводит, оптимизма, который не заканчивается. Пусть дом будет полной чашей, а сердце будет полниться любовью. Пускай будет всегда умиротворение и тот самый внутренний огонек, который делает каждый день еще светлее. Зоя, с днем рождения! Эта песня начинает звучать для вас.

0: Программа поздравлений. Алиса Плюс.
1: Я делаю еще одну паузу, завершающую информационную в этом часе. Напоминаю, что с нами Саула Школа. В Саула Школе проходит прием документов в эти дни с 1 июня по 30 июня. Документы можно подать лично на улице Саула 6 в Даугавпилсе расположилась Саула Школа или электронно. Также проходит набор в детскую художественную школу. Дети в возрасте от 7 до 15 лет в учебном процессе развивают свои таланты, изучают основы визуального искусства и занимаются в творческих мастерских Саулас школы. На сегодняшний день Саулас школа готова предложить 9 профессиональных образовательных программ. Подробнее обо всем можно узнать, зайдя на домашнюю страницу saulas.lv. Всегда актуальную информацию Саулас школа размещает и в соцсетях, в своих аккаунтах в Инстаграме и Фейсбук. Следите за обновлениями Саулас школы.
0: Программа поздравлений.

0: добрые слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».
1: Ваши поздравления продолжат успешно звучать и в этом часе. Новый час на студийных, начало второго. На календаре сегодня 8-й день лета, 8 июня и первый день недели, понедельник. Присоединиться к эфиру достаточно просто. Набрать номер телефона 654-2500 для звонка или отправить сообщение на номер 2020-1016. Напомню, у нас для этого активно работают приложения Viber и WhatsApp.

0: эфире программа поздравлений.
1: Начнем уходящим дождем. Начали мы поздравлять сегодня коллективными в первом части поздравлениями. Ну а сейчас вижу в этом часе более индивидуальный подход. Еще одно поздравление у меня есть для Виталия. Виталия Гродь. Виталий, от мамы было поздравление. Мы с него начинали сегодняшний эфир. А теперь от тети Леонтины и ее семьи и двоюродная сестра Инесса тоже с семьей поздравляют вас с днем рождения. С днем рождения поздравляем и позвольте пожелать счастья, моря и удачи, не грустить, не унывать. Денег полные карманы, позитива через край, пусть исполнится желание, ты их только загадай. Жизни долгой и беспечной, достижений и побед, дружбы крепкой, любви вечной. Ну и здоровья крепкого, конечно же, на лет 100, как минимум, Виталий, желают вам родные. Сегодня день особенный, сегодня лучший день, о чем поет Николай Басков. Музыкальный подарок для вас, Виталий, еще раз с днем рождения.

А призывы мне налей и себе налей. Может быть, кому-то покажутся слегка неуместными в понедельник, но не отменять же день рождения, если он в первый будний день, в первый рабочий день случился. Правда, Виталий? Еще раз от души с праздником. Следующая песня уже будет звучать для Светланы Ковалевской. У Светланы тоже день рождения сегодня. Брат Юра с семьей. Светлана поздравляет вас. Пусть будет каждый день неповторимым, желает. Красивым, добрым, радостным, счастливым. Пусть самые чудесные мгновения ждут впереди. Удачи! С днем рождения! Удачи, любви, счастья! Много-много! Светлана, эта песня звучит для вас. Жизнь слишком хороша, чтобы страдать. Алла Пугачева в эфире.

0: salikusi papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garāžā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atliek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo. Jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
1: Проверь и удали. Клиника Балта. Современная технология лазерного удаления поможет вам быстро избавиться от родинок и других нежелательных образований на коже. Клиника Балта. Анализ всех новообразований на теле пациента. Оценка риска перерождения. Клиника Балта. Своевременная забота о здоровье вашей кожи. Клиника Балта. Звоните по телефону 28770660 или записывайтесь на evslabels.lv. Код лечебного учреждения 00102080. Thank you.

0: по доступным ценам. Звоните 25 25 01 01, 25 25 01 01. Весь ассортимент на сайте matic.lv.
1: Stanislava Broka Daugavpils mūzikas vidusskola aicina lielos un mazos mūzikas mīļotājus mācīties spēlēt dažādus instrumentus un dziedāt kopā ar mums. Informācija pa telefonu 654-07900 vai mājaslapā www.sbdmv.lv.
2: Всего в 70 километрах от Даугавпилса, в Литве, в поместье Ильзенберг, вы можете отправиться в незабываемое путешествие на электрическом катамаране по озеру Илгис. Спокойная водная гладь, уютная палуба со столиками и атмосфера старинной усадьбы в сопровождении увлекательных рассказов аудиогида сделает вашу прогулку особенной. Пригласите семью, друзей и отправляйтесь в плавание продолжительностью 1 час стоимостью от 12 евро с человека. Более подробная информация о водной прогулке и развлечениях на сайте ilzenbergas.lt.
3: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается.
4: Алиса Плюс. С верой по жизни.
0: В эфире программа поздравлений.

0: В эфире программа поздравлений.
1: У Нины Гавриловой тоже сегодня праздник, день рождения. Муж, поздравляю вас, Ниночка, выбрал в качестве подарка песню в исполнении Олега Винника «Счастье». И она сейчас начнет звучать вот уже. Но есть и пожелание. Пусть добрые слова подарят люди, пусть словно самые прекрасные цветы, судьба такой же яркой и красивой будет, а в ней всегда счастливой будешь ты.

0: Вам нужен красивый диван, мягкое кресло или удобная кровать? Тогда приходите в мебельный салон «Ларус». У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Яркая, стильная и качественная мебель из Италии и Испании. Диваны из Финляндии и Эстонии. Кровати, шкафы, комоды, секции. Мебель школьникам, покрывало, идеи для подарков. Ассортимент товара вас приятно удивит. Ждем. Мебельный салон «Ларус». Инженеру 1. В интернете larus.lv. Звоните 654-40-399.
1: Ищите, куда выгодно сдать металлолом? Тогда вам к нам, в «Металлом». Покупаем металлолом дорого. Черный цветной металл, аккумуляторы, кабель, трубы, стружку и многое другое. Быстрый расчет, честный вес, удобный вывоз и оплата сразу.
2: Работаем с частными лицами и организациями.
1: «Вэтэлом». Надежная закупка металлолома в Даугавпилсе на Дундеру 5Е. Звоните прямо сейчас и узнайте цену за килограмм.
2: Телефон 255-06-255.
1: Загружай и приезжай.
3: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroju remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
4: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.
5: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.
6: Программа поздравлений.
7: Только успеваю кому-то на сообщение отвечать, а тут уже кто-то и номер для звонка 654-25-00 набрал. Сейчас поздравлю Гуннера Данько и продолжу по максимуму на ваши звонки отвечать. А у Гуннера случился юбилейный год, и красивый такой Гуннер в этом году, круглый отличник. Гуннер с наступившим юбилеем. Мама с папой, родители поздравляют с красивой этой датой от всей души. Кажется, совсем недавно мы держали тебя на руках, а сегодня перед нами мудрый, сильный, достойный мужчина, которым мы искренне гордимся. Крепкого здоровья желаем на долгие годы, счастья, благополучия. Пусть рядом будут верные друзья и все то, что делает жизнь по-настоящему счастливой. Пусть каждый новый день приносит хорошие новости, радость, вдохновение и уверенность в завтрашнем дне. Гуннер, с юбилеем, родителей с праздником, с днем рождения сына!

0: Программа поздравлений. Алиса Плюс.
1: Как же я люблю, если бы вы только знали, когда у вас есть желание выйти в эфир, и вы утвердительно говорите «да» на мой вопрос, может быть, в эфир? Люда Мила решительно настроена. Люда, здравствуйте еще раз, мы в эфире. Дерзайте.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Хотим поздравить вашу соведущую Юлию Сергачеву. Коллектив автошколы «Талисман» поздравляет Юлию с получением водительского удостоверения. Она сегодня официально стала водителем. Желаем ей легких дорог и только зеленого света на каждом перекрестке. Она огромная молодец. Гордимся нашими учениками.
1: Ну что, теперь только пожелать ездить по правилам, как в песне «Елки поют».

0: Программа поздравлений на 101.6 FM.
1: А в следующем, вот Юлька будет теперь наша ездить исключительно по правилам, успешно, легко, и каждый новый поворот преодолевать мастерски. А следующее сообщение пришло, здесь такое случается иногда, здесь и вопрос, и просьба сразу одновременно. Вопрос. Добрый день, Алис Плюс, а есть ли у вас песня «Я у твоих ног» Натальи Власовой? Да, я отвечаю, конечно, есть. Очень давно у нас эта песня в музыкальной базе. И дальше уже, собственно, вопрос, просьба. Можно ли ее послушать, если она у вас есть? Тоже утвердительная, да.

0: Программа поздравлений. Алиса Плюс.
1: А еще одно поздравление для Светланы Ковалевской. Вижу, Светлана Ковалевская, вы никуда далеко сегодня от радиоприемника не убегайте, потому что а вдруг еще придет? Следующее поздравление от свекрови. Свекровь Евгения поздравляет вас. Пусть нежность, тепло и сердечность согреют любое мгновение. Удачи во всем, бесконечной любви, красоты. С днем рождения. Мы присоединяемся к пожеланиям вашей свекрови, Светлана, музыкальным подарком. Сейчас начнет звучать песня «На крыльях счастливой любви». В этой песне у нас слышен голос Валерия Леонтьева. А чей же еще, Светлана, для вас сегодня?

0: Brīvdienās dosimies piknikā. Kurš piedalās?
1: Es labprāt, tikai pasaki uz kurieni.
0: Vispirms uz depo. Tur ir grili un iesmi, krēsli un desiņas.
1: Depo ir arī pārtika?
0: Kā tad? Manā veikalā depo arī pārtikai ir zemas cenas katru dienu.
2: Ищите идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположенный в Эникчай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эникчай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на Facebook-странице Лаби Паркас.
3: 14 июня в 14 часов на стадионе «Локомотив» международные соревнования по спидвею в классе 500R. Участвуют гонщики из шести стран – Латвия, Дания, Польша, Украина, Германия, Франция. После долгого перерыва на нашем треке снова гонщик под фамилией Лагута. Кассы работают в день гонки с 10 часов утра. Встречаемся на стадионе «Локомотив».
4: Braucieniem ar taksometru nav jābūt kā aklajiem randiņiem. Lietotnē Forus Taxi pats izvēlēs vadītāju, pats vienojies par cenu. Forus Taxi – 30% atlaide trim braucieniem. Promokods – Daugavpils.
5: Кафе «Пьеца» в Даугавпилсе на улице Саулас 12 предлагает то, что мастерски умеет благодаря многолетнему опыту – обслуживание банкетов. Вы можете отметить любое праздничное событие в зале кафе или заказать разнообразные закуски, тем самым избавив себя от хлопот по их приготовлению. Кафе «Пьеца» учитывает все пожелания и индивидуально подходит к каждому праздничному событию.
6: Обсудить все подробности можно по телефону 27 07 08 42
5: или на месте в кафе «Пьеца» на Саулас 12.
7: Eiropā ar vien skaidrāk redzams – lokālā enerģijas ražošana samazina tīklu pārslodzi un stabilizē cenas pīķa stundās. Neto norēķinu sistēma ļauj mājsaimniecībām ne tikai patērēt, bet arī gudri izmantot savu saražoto enerģiju. Mazāk atkarības no tirgus svārstībām, vairāk kontrols savās rokās. Enerģētiskā drošība sākas ar izpratni.
8: Помните, сколько бы вам ни было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс. Программа поздравлений.
9: Вижу, и для Тонечки привет от друзей. Тонь, сегодня повод. У вас всегда приветы с поводом, да? А сегодня поводом выбрали, друзья, день таинственных знаков и предсказаний. Обращайте внимание теперь, Тонечка, на эти таинственные знаки. Не знаю, где они должны быть и как они должны выглядеть, но они обязательно сегодня будут, равно как и предсказания. К лучшему, конечно же, все будет к лучшему. Все таинственные знаки и предсказания. Хорошего дня и вашим друзьям.
10: Сюжет.

0: На радио Алиса Плюс. Программа поздравлений.
1: Любимую внучку Наталью Пожарскую, Наташеньку для бабушки Тамары. Наталья, бабушка Тамара, поздравляет с юбилеем, дорогая моя любимая внученька. В своем юном, прекрасном возрасте ты как весна, полна энергии, красоты и свежих надежд. Пусть каждый день наполняет тебя радостью и верой в себя. Пусть рядом будут те, кто дарит тепло и заботу. Желаю быть счастливой, любимой, успешной и вдохновленной каждым мгновением.

0: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».
1: А еще одно поздравление адресовано девочке с красивым именем Марта, Марте Коневича. Большая дружная семья Тихоновых поздравляет Марту сегодня с днем рождения. Милую девочку с пожеланиями, чтобы Марта не переставала верить в чудеса, радовалась жизни, всегда оставаться такой же энергичной, веселой, звонко смеяться, ничего не бояться, верить в себя, с интересом учиться и с восторгом встречать каждый новый день.

0: Программа поздравлений.
1: Как-то быстро вышли мы на финишную прямую сегодня. Может быть, причина в том, что очень много поздравлений было, очень много приветов и песен. Но ведь еще целый час у нас в запасе, и еще многое мы сможем успеть за этот час. Звонить 654-25-00 или присылайте сообщение на номер 2020-1016 с поздравлениями, просьбой что-то послушать тоже. Все это несите доброе, хорошее сюда ко мне, а я по возможности, конечно же, буду и вашу просьбу просто так, без повода исполнять. Музыкальные.

0: Программа поздравлений на 101.6 FM.
1: Янину Дедала сегодня тоже поздравляют с днем рождения. Янечка, от Тони и Елены пожелания. Поздравляем с этим замечательным днем замечательную женщину. Желаем, чтобы жизнь ощущалась как увлекательное путешествие, полное открытий и добрых встреч. Пусть сил и энтузиазма хватает на все планы, а рядом всегда будут те, с кем легко и комфортно. Здоровье, которое позволяет забыть о его существовании, и мудрости, которая превращает любой опыт в ценность. Благополучие в доме, уважение и понимание в отношениях, а также простого личного счастья, которое греет изнутри. Вот такие красивые, Янечка, для вас пожелания. Мы к ним искренне присоединяемся. С днем рождения!

0: salikusi papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garāžā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atliek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo. Jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
1: Veikalos Maksimā brīvdienu. Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 4. Līdz 8. Jūnijam. Skābais krējums smiltene 20% 400 gramu 1,29 €. Spānijas un Itālijas pārstrādātās gaļas produktiem 30% atlaide. Dzīvnieku barībai un pakaišiem, pērkot vismaz divas jebkuras preces, 30% atlaide. Maksimā, lai nekā netrūktu.
2: Металлолом стал мец, давай, много денег выручай. Металлолом стал мец, давай.
3: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор. Тащи свой металлолом в Толмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз – целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на толмец.лв. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
2: Металлолом стал мец, давай.
4: Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположен в Эникчай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эникчай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на Facebook-странице «Лаби Паркас».
5: Новая жизнь начинается неожиданно, не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее. Алиса Плюс. Программа поздравлений.
6: В семье Данько одно праздничное событие сменяет другое. Эдгара Данько, любимого внука, бабушка с дедушкой поздравляют с днем рождения. Эдгар в пожеланиях от бабушки с дедушкой доверять себе и не сдаваться. Вкус победы чувствовать почаще. Сильным и надежным оставаться словом, быть мужчиной настоящим.

0: На радио Алиса Плюс. Программа поздравлений.
1: Семье Перуновых, Юлии и Эдгару, а также маленькой доченьке Амилии. Вам всем привет и самые-самые добрые пожелания от бабушки Аллы.

0: Esi pabeidzis 9. vai 12. klasi un domā, ko darīt tālāk? Daugavpils dizaina un mākslas vidusskola Saules skola būs īstā vieta tieši tev. Kļūsti par grafikas, audiovizuālās komunikācijas, interjera vai ārtelpu, apģērbu vai produktu dizainera asistentu, fotogrāfu vai vizuālās mākslas speciālistu. Dokumentus iesniedz elektroniski www.saules.lv vai klātienē līdz 30. jūnijam. Meklē mūs arī Facebook un Instagram kontos. Saules skola – tavas radošās karjeras sākums!
1: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров для спокойствия сердца. В июне капли Гинко Сырц со скидкой 40%, а рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвит Б комплекс со скидкой 55%, а Цемио Гемзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63 24 96 62-63.
3: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
4: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
3: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС-96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29-50-40-89.
4: 29-50-40-89.
5: Как же хорошо, когда все хорошо.
6: Алиса Плюс.
5: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио Алиса Плюс.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Букет из белых роз. Не сосчитать уже сколько раз эта песня была в качестве музыкального подарка, звучала на радио «Алиса Плюс». Сегодня снова выбрана для Деды Ильинины. Янечка, с днем рождения. Маша поздравляет вас. Она же и выбрала эту песню для вас, веселую. Чтобы захотелось поплясать, ведь возраст не помеха танцам ни в коем случае, тем более, Янечка, в день праздничный. С днем рождения, с пожеланий начнем, а потом уже перейдем к музыкальному подарку. Что же желает Мария вам? Пусть прожитые годы хранят тепло воспоминаний, а будущее дарят замечательные эмоции, безграничного счастья, тепла родных и близких, здоровья огромного, безграничной любви и к себе, и к миру за окном, и к людям рядом, конечно же, Янечка. Пусть всегда и во всем везет. Благополучие, исполнение желаний, отменного здоровья, тепла и уюта. Мы присоединяемся к каждому слову в этом пожелании. Янина, еще раз с днем рождения. Ну и букет из белых роз. Любовь здесь в каждом лепестке. Сегодня.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Следующее поздравление и песня, стало быть, тоже будет звучать для Зигиса. Зигис, с днем рождения, Аркадий поздравляет вас. Порядок и успех в делах, серьезность и любовь к веселью, удачи, все в твоих руках. Большого счастья. С днем рождения.

0: Программа поздравлений.
1: Еще одно поздравление пришло для Нины Гавриловой. Ниночка, дочь Вия, поздравляю эту любимую мамочку. Вас, конечно же, с днем рождения. Люблю тебя, мама. Ты крылья мои. Ты нежность моя. Мои райские сны. Спасибо за то, что меня воспитала. Теперь моя очередь, мама, настала. Я, мама, тебя от души поздравляю. Здоровья, мамуля, тебе я желаю. И знай, дорогая, что ты не одна. Заботой и лаской объята сполна.

0: Brīvdienās dosimies piknikā. Kurš piedalās?
1: Es labprāt, tikai pasaki uz kurieni.
0: Vispirms uz depo. Tur ir grili un iesmi, krēsli un desiņas.
1: Depo ir arī pārtika?
0: Kā tad? Manā veikalā depo arī pārtikai ir zemas cenas katru dienu.
2: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей.

0: Golden. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
1: В клинике Балта в Риге на улице Эрнеста Биржника Упиша 10 принимает ревматолог Ирина Карпова, сертифицированный УЗИ-специалист. Клиника Балта. Оборудование и технологии нового уровня. Клиника Балта. Комплексная оценка состояния пациента, диагностика и эффективное лечение уже на первом визите. Узнайте больше на kbalta.eu или по телефону 28 770 660. Код медицинского учреждения 00100280.
2: Šodien Radio Alise Plus ēterā, pulksten 18:00, klausies raidījumu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tas ir vērienīgs informatīvs projekts, kas visa 2026. Gada garumā iepazīstinās Latgales iedzīvotājus ar zaļajām pārmaiņām, ilgtspējīgu attīstību un to, kā klimata pārmaiņas jau ietekmē mūsu ikdienas dzīvi. Likumi un noteikumi, ekspertu un speciālistu viedokļi, atbalsta programmas un iespējas, kā arī reāli piemēri tam, kā reģions kļūst ilgtspējīgāks un klimatnoturīgāks. Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Šodien, pulksten 18:00. Projekts tiek realizēts ar emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējumu.
3: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио Алиса Плюс. Программа поздравлений на 101.6 FM.
4: Еще одно поздравление пришло также для Светланы Ковалевской. Светлана, муж Андрея, оставил у нас на сайте для вас пожелания. И о музыкальном подарке тоже позаботился. Андрей, вы просто молодец. «Любимая, с днем рождения», пишет. «Будь всегда радостной, счастливой, уверенной в себе. Желаю неизменного везения, вдохновения, удачи. И чтобы все задуманное всегда сбывалось». Песня в исполнении Александра Малинина «Быть с тобой», Светлана, начинает звучать для вас. Еще раз с днем рождения.

0: Программа поздравлений. Алиса Плюс.
1: И еще одну просьбу сейчас исполню. Конечно же, хватает времени на песню «Тучи». Какая погода, такие песни, да? Иванушки, да и на небе тучи сейчас начнет звучать. Хотя, ну, погода, да, сегодня у нас пасмурная и дождливая в любимом городе.

городе, но я, глядя на это, на этот поток воды, льющийся сверху, думаю только об одном. Небо терпело целых 2 дня. Целых субботу и воскресенье, чтобы дать возможность случиться всему, что было запланировано в рамках праздника города. Программа была более чем насыщенной. И дождик, который начался было, не подумав просто, он не начался в субботу, да, быстренько закончился. Небо было исключительно голубое в вечернее время. Так что, ну, сегодня дождь. День рабочий. Пусть идет.

Как только я произнесла фразу «Ну, дождь, но день рабочий, пускай идет», пришло сообщение: «Таня, у нас не рабочий, у нас первый день отпуска, и вот такая погода». Да ладно, это только один день дождь, завтра будет солнце. Ну вот я прям прогнозирую. Да, конечно, я не синоптик, и договоренностей у меня там наверху с регуляторами погоды нет, увы. Ну вот увидите, завтра распогодится. Проснетесь, а во все окна солнце. Что-нибудь про солнце, вашу просьбу исполняю.

судьбу по другому сценарию. Неважно, в каком ты сейчас полушарии. Стань фантазером и просто романтиком. Серые дни сделай ярким праздником. Самых смелых достигни стремлений и проживи без сожалений. Выбери к свету правильный путь и больше не сможешь себя упрекнуть. Улыбайся всегда, а не от случая к случаю. Меняйся к лучшему.

0: Программа поздравлений.
1: На этой позитивной ноте можно и запятую поставить, чтобы завтра снова встретиться, собраться. Какими поводами придет завтрашний день? Не знаю. Об этом вы мне расскажете завтра. Хорошего продолжения дня. Не смотрите на погоду. Погода – явление проходящее. Сегодня дождь, завтра – солнце. Все в природе гармонично. Так, во всяком случае, должно быть. Еще раз хорошего дня и замечательного, доброго летнего вечера. И спасибо за отлично проведенные 3 часа эфира. До завтра. Услышимся. Пока.
2: Осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я. И не слегка, чтобы в таком хорошем.

0: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
1: Лето в Латвии не так давно началось, но многие уже отправляются в поездки и проводят выходные за рулем. И именно в теплое время года возрастает риск одной из самых неприятных автомобильных проблем – перегрев двигателя. У микрофона Юлия Сергачева. И сегодня полезные советы от автомехаников. Двигатель редко перегревается внезапно. Обычный автомобиль заранее подает тревожные сигналы, которые водители просто не замечают. Поэтому специалисты рекомендуют регулярно проверять уровень и состояние охлаждающей жидкости, следить, не стала ли стрелка температуры подниматься выше обычного, обращать внимание на то, стал ли вентилятор охлаждения включаться чаще или работать громче. Также нужно своевременно очищать радиатор от грязи, пыли и насекомых и не откладывать диагностику, если кондиционер в пробках стал хуже охлаждать салон. Если же температура двигателя начала приближаться к критической отметке, специалисты советуют выключить кондиционер, включить печку на максимальный обогрев и безопасно остановиться. При этом нельзя сразу открывать крышку расширительного бачка, так как горячий антифриз находится под давлением и может вызвать серьезные ожоги. Небольшая профилактика летом обходится гораздо дешевле, чем ремонт двигателя после перегрева. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Берегите себя и пусть ваш автомобиль не подводит в дороге.
0: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.

Целовал его слепой, расплакавшийся дождь, извиняясь, что всю зиму гриппом проболел. Я стоял бы, любовался до скончания дня вместе с нашим участковым, молча под грибком, но в пакетике прозрачном дыр.

Я замерз, укутываясь в твой холод, и пошел на улицу встречать лето. А лето — это маленькая жизнь. Лето — это маленькая жизнь. Порознь тихо

этаже, а я в различных точках, именующихся дно. Впрочем, если пить, то нету разницы уже, я и не заметил.

продолжение дня в Даугавпилсе, согласно прогнозу синоптиков, будет пасмурно и дождливо. Температура воздуха в вечерние часы не превысит отметки плюс 16 градусов. Направление ветра западное, скорость до 6 метров в секунду.

0: 0101. Весь ассортимент на сайте matic.lv.
1: Вам нужен красивый диван, мягкое кресло или удобная кровать? Тогда приходите в мебельный салон «Ларус». У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Яркая, стильная и качественная мебель из Италии и Испании. Диваны из Финляндии и Эстонии. Кровати, шкафы, комоды, секции. Мебель школьникам, покрывала. Идеи для подарков. Ассортимент товара вас приятно удивит. Ждем. Мебельный салон «Ларус». Инженеру 1. В интернете larus.lv. Звоните 654-40-399.
2: 14 июня в 14 часов на стадионе «Локомотив» международные соревнования по спидвею в классе 500R. Участвуют гонщики из 6 стран: Латвия, Дания, Польша, Украина, Германия, Франция. После долгого перерыва на нашем треке снова гонщик под фамилией Лагута. Кассы работают в день гонки с 10 часов утра. Встречаемся на стадионе «Локомотив».
3: Настоящий патриот своей страны. Человек, для которого Латвия стоит на первом месте. Вилис Криштопанс. Депутат Европейского парламента. Патриоты Европы. По понедельникам в 10.30 и в 15.30. Большой Вилис о самом важном и интересном в Европе и Латвии.
4: Программа подготовлена в сотрудничестве с политической группой Европарламента «Патриоты за Европу».
5: Все лучше, чем кажется. Оставайтесь на лучшее. Радио «Алиса Плюс».

0: Думаешь, где учиться? Время принять важное решение. Даугавпилсский университет предлагает качественное образование и диплом, признанный на международном уровне. Бюджетные места, востребованные профессии и широкий выбор программ обучения в областях естественных наук, инженерии, здравоохранения, искусств, педагогики, гуманитарных и социальных наук. Прием на основные программы с 14 по 20 июля. Выбирай развитие, новые возможности и шанс стать тем, кем ты хочешь быть. Поступай в Даугавпилсский университет.
1: Поездки на такси не должны быть свиданиями вслепую. В приложении «Форус Такси» сам выбираешь водителя, сам договариваешься о цене. «Форус Такси». Скидка 30% на три поездки. Промокод «Даугавпилс».
2: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
3: Акционерное общество «Латвия с кредитными полезными программа». Честные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, рефинансирование, займ на приобретение производственного оборудования, ремонт офиса, покупку служебного автомобиля и другие цели. Внимание! Мы часто превосходим другие кредитные предложения. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lb. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
4: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается. Алиса Плюс. С верой по жизни.

0: Длительная реклама.
1: Политическая реклама оплачена политической группой Европарламента «Патриоты за Европу». Подробная информация доступна на сайте alisplus.lv в разделе «Политическая реклама».
2: Настоящий патриот своей страны. Человек, для которого Латвия стоит на первом месте. Вилис Криштопанс. Депутат Европейского парламента. Патриоты Европы. Большой Вилис о самом важном и интересном в Европе и Латвии.
3: Наконец-то произошло то, за что я боролся с самого первого дня своего избрания. То, что я обещал своим избирателям. На прошлой неделе в Брюсселе был утвержден новый закон Европейского Союза о миграции, регламент о возвращении. Одна цифра говорит о главном. В настоящее время только 20% из тех, кому отказано в убежище, действительно покидают Европу. Остальные остаются. Это непорядок, это бессилие. Годами нам говорили, что центры возвращения за пределами Европы невозможны, и что человека нельзя выслать, пока он обжалует решение в суде. Теперь та же комиссия, которая все это рассказывала, тихо признает, что так больше продолжаться не может. Заканчиваются бесконечные судебные затягивания. Жалобы больше не приостанавливают высылку автоматически. Мы, патриоты Европы, требовали этого с самого начала. У нелегального мигранта есть простая обязанность – вернуться домой. Новый закон позволяет каждой стране самой решать и действовать более жестко, если она того желает. Надеюсь, что Латвия поступит именно так. Закон не идеален и сам по себе не решит всех проблем. Но это шаг в правильном направлении. Сейчас самое главное, чтобы его действительно выполняли.
2: Депутат Европейского парламента Вилис Криштопанс. О самом важном и интересном в Европе и Латвии. Программа подготовлена в сотрудничестве с политической группой Европарламента «Патриоты за Европу».
0: Длительная реклама.

0: ko pašvaldības un ko katrs no mums. Šis nav tikai raidījums par klimatu, tas ir stāsts par attīstību, iespējām un atbildību. Par to, kā Latgale var augt gudri un ilgtspējīgi. Ieklausies, domā līdzi un skaties raidījumu ciklu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Radio Alise Plus platformās, jo pārmaiņas sākās ar katru no mums.
1: Projekts tiek realizēts ar emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējumu.
2: Metalolom stalmiec davai, много денег выручай. Metalolom stalmiec davai.
3: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор. Тащи свой металлолом в Толмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю и главный приз целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на толмец.lv. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
2: Metalolom stalmiec давай.
4: Cenas! Veikalo stop! Tikai 3 dienas!
5: No 8. līdz 10. jūnijam ar mana topkārte! Cūgaļas šašliks etiķa marinādē Rīgas miesnieks 800 gramu 4,39 €. Maltā kafija Jakobs Kronung 500 gramu 7,49 €. Un tīrīšanas līdzeklis tualetei Ace Ultra Lemon 1,99 €.
4: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām!
6: Top, top, top!
7: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров беспокойствия сердца. В июне капли Гинко Сердц со скидкой 40%. А рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвит Б комплекс со скидкой 55%. А Цемио Гемзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
8: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.
9: Улыбайтесь жизни. И жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни.

101.6 FM. Алиса Плюс.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Найдены документы на имя Елена Салака. Контактный номер телефона 23 070 947. Найдены очки для зрения в черной оправе. Контактный номер телефона 25 511 274. Найден проездной на имя Артем Волчкевич. Контактный номер телефона 26 496 146. В районе Гимонос-центра утеряны ключи, на ключах брелок, жук, скарабей. Контактный номер телефона 29 723 638. Утерян кошелек с документами на имя Алексей Новичонок. К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер 20 356 105. В центре города утерян слуховой аппарат. К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер телефона 20 336 222. Утеряны документы на имя Валентина Яганова. Контактный номер телефона 28 817 851. В завершении напомню, что больше информации вы найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

Ищете качественную мебель по хорошим ценам? Мебельный салон «Лэмис» приглашает. У нас вы найдете диваны разных моделей, секции на любой вкус и цвет, кухонные гарнитуры по индивидуальным размерам, столы и стулья из натурального дерева, а также хороший выбор комодов. Добавьте в свой дом тепла, уюта, чистоты и свежести мебельного салона «Лэмис». Адрес: Смилшу 94А, бывший ресторан «Зинтерс». И в интернете www.lemis.lv.

Продолжение дня в Даугавпилсе, согласно прогнозу синоптиков, будет пасмурно и дождливо. Температура воздуха в вечерние часы не превысит отметки плюс 16 градусов. Направление ветра западное, скорость до 6 метров в секунду.

чего люди часто говорят, можешь даже не мечтать, это все не.

0: радио «Алиса Плюс». 101.6 FM.
1: «Алиса Плюс».

Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Найдены документы на имя Елена Салака. Контактный номер телефона 23 070 947. Найдены очки для зрения в черной оправе. Контактный номер телефона 25 511 274. Найден проездной на имя Артем Волчкевич. Контактный номер телефона 26 496 146. В районе Гимонос-центра утеряны ключи, на ключах брелок, жук, скарабей. Контактный номер телефона 29 723 638. Утерян кошелек с документами на имя Алексей Новичонок. К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер 20 356 105. В центре города утерян слуховой аппарат. К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер телефона 20 336 222. Утеряны документы на имя Валентина Яганова. Контактный номер телефона 28 817 851. В завершении напомню, что больше информации вы найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба радио «Алиса Плюс». Потеряли? Нашли?

зал с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

О чем твои мысли, когда ты молчишь? Когда тебе грустно, кому ты звонишь? А может, ревную, и мысли несет? Да ты что-то знаешь, но это не все.

0: Снова эта бессонница, снова с гитарой на лестнице. Если же нам двоим хочется, то почему же не вместе?
1: Точное время 17 часов.

Потихонная игла движется упруго аж до Первой мировой. Знали мы друг друга.

0: Металл не мусор. Это деньги. В Рефондо мы это понимаем. Взвешиваем честно. Платим честно. Платим больше. Принимаем черный и цветной лом в любых объемах. Цена до 280 евро за тонну черного лома. Оплата в тот же день. Рига, Твайка 70, Даугавпилс, Мотору 2А. Рефондо ЛВ. Потому что ваш металл стоит больше. Предприятиям с большими объемами еще выгоднее.
1: Проверь и удали. Клиника Балта. Современная технология лазерного удаления поможет вам быстро избавиться от родинок и других нежелательных образований на коже. Клиника Балта. Анализ всех новообразований на теле пациента. Оценка риска перерождения. Клиника Балта. Своевременная забота о здоровье вашей кожи. Клиника Балта. Звоните по телефону 28 77 06 60 или записывайтесь на evslabospunkt.lv. Код лечебного учреждения 00100280.
2: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров для спокойствия сердца. В июне капли Гинко Сырц со скидкой 40%, а рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвит Б комплекс со скидкой 55%, а Цемио Гемзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
3: Braucieniem ar taksometru nav jābūt kā aklajiem randiņiem. Lietotnē Forus Taxi pats izvēlies vadītāju, pats vienojies par cenu. Forus Taxi – 30% atlaide trim braucieniem. Promokods – Daugavpils.
4: Domā, kur studēt? Laiks pieņemt svarīgu lēmumu. Daugavpils universitāte piedāvā iespēju iegūt kvalitatīvu izglītību un startautiski atzītu diplomu. Budžeta vietas, pieprasītas profesijas, plašs studiju programmu klāsts, dabas, inženierzinātņu, veselības aprūpes, izglītības, humanitāro un mākslu, kā arī sociālo zinātņu jomās. Pieteikšanās pamatstudijām no 14. līdz 20. jūlijam. Izvēlies attīstību, jaunus izaicinājumus un iespēju kļūt par to, kas vēlies būt. Nāc studēt Daugavpils universitātē.
5: Спокойно. Вы в безопасности. Охранная фирма Эворл. Надежность, ответственность и оперативность. Охранять и защищать – это наша работа. Доверьте профессионалам самое дорогое. Безопасность имущества, бизнеса, вашу безопасность. Эворл Даугавпилс. Февруара 20. Телефон 654-40-560.
6: Кафе «Пеццы» предлагает комплексные обеды по будням с возможностью заказа и доставки домой или на работу. Разнообразное меню позволит каждому выбрать то, что ему по душе и по вкусу. Заказы принимаются по телефону 27 07 08 42 до 11 утра. Приятного аппетита! Кафе «Пеццы», Даугавпилс, улица Саулас, 12.
7: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь.

замотал, и тебя замотал. Ты попал, малыш, да и я попала. Но зачем ты прикипел, я предупреждала. Я тебе ведь говорила, мы слишком разные. Хочу уютный дом, ты хочешь праздновать. Как не подгоняю, увы, не сойдутся пазлы. Снова в ту же реку, по новой лезть опасно. Я люблю сериалы, деньги, тяжелый люкс.

0: Магазин «Тава-техника» рад сообщить, что мы полностью готовы к новому садовому сезону. У нас вы найдете широкий ассортимент бензиновой и электрической техники для вашего участка по выгодным ценам. Кроме того, наш мастер профессионально подготовит вашу технику к новому сезону. Ждем вас по новому адресу. Даугавпилс, район Северного городка, улица Оду, 10. А также в нашем интернет-магазине tava-technika.lv.
1: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения, минус 25% на все золотые украшения и минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
2: Акционерное общество «Латвия с кредитными полизиб» с программа. Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. С начала деятельности мы объединили кредиты на общую сумму свыше 200 миллионов евро для 45 тысяч лиц. Мы часто превосходили другие предложения, когда требовался займ для объединения кредитов, рефинансирования, приобретения производственного оборудования, ремонта офиса, покупки служебного автомобиля или других целей. Не жди нашего звонка. Зайди на LKPP.LB. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
3: Вам нужен красивый диван, мягкое кресло или удобная кровать? Тогда приходите в мебельный салон «Ларус». У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Яркая, стильная и качественная мебель из Италии и Испании. Диваны из Финляндии и Эстонии. Кровати, шкафы, комоды, секции. Мебель школьникам, покрывала. Идеи для подарков. Ассортимент товара вас приятно удивит. Ждем. Мебельный салон «Ларус». Инженеру 1. В интернете larus.lv. Звоните 654-40-399.
4: Meklējiet, kur izdevīgi nodot metāllūžņus? Brauciet pie mums uz VT-Lom. Mēs iepērkam metāllūžņus par augstām cenām. Melno un krāsaino metālu, akumulātorus, kabeļus, caurules, skaidas un daudz ko citu. Ātri, ērti un uzticami. Tas ir VT-Lom.
5: Strādājam gan ar privātpersonām, gan ar uzņēmumiem.
4: VT-Lom Daugavpilī, Dunduru ielā 5E.
5: Taurunis 255-06-255.
4: Krāmē un brauc!
6: Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположенный в Эникчай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эникчай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на Facebook-странице «Лаби Паркас».
7: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись и передай дальше.
8: Алиса Плюс.

0: Esi pabeidzis 9. vai 12. klasi un domā, ko darīt tālāk? Daugavpils dizaina un mākslas vidusskola Saules skola būs īstā vieta tieši tev. Kļūsti par grafikas, audiovizuālās komunikācijas interjera vai ārtelpu, apģērbu vai produktu dizainera asistentu, fotogrāfu vai vizuālās mākslas speciālistu. Dokumentus iesniedz elektroniski www.saules.lv vai klātienē līdz 30. jūnijam. Meklē mūs arī Facebook un Instagram kontos. Saules skola – tavas radošās karjeras sākums.
1: 14 июня в 14 часов на стадионе «Локомотив» международные соревнования по спидвею в классе 500R. Участвуют гонщики из 6 стран – Латвия, Дания, Польша, Украина, Германия, Франция. После долгого перерыва на нашем треке снова гонщик под фамилией Лагута. Кассы работают в день гонки с 10 часов утра. Встречаемся на стадионе «Локомотив».
2: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном

плачет у окна. Та, что с тобой рядом была, это твой сон, грех, это не я. Если и жаль мне, то только тебя, ведь я для тебя умерла.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Найдены документы на имя Елена Салака. Контактный номер телефона 23 070 947. Найдены очки для зрения в черной оправе. Контактный номер телефона 25 511 274. Найден проездной на имя Артем Волчкевич. Контактный номер телефона 26 496 146. В районе Гимонос-центра утеряны ключи, на ключах брелок, жук, скарабей. Контактный номер телефона 29 723 638. Утерян кошелек с документами на имя Алексей Новичонок. К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер 20 356 105. В центре города утерян слуховой аппарат. К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер телефона 20 336 222. Утеряны документы на имя Валентина Яганова. Контактный номер телефона 28 817 851. В завершении напомню, что больше информации вы найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

продолжение дня в Даугавпилсе, согласно прогнозу синоптиков, будет пасмурно и дождливо. Температура воздуха в вечерние часы не превысит отметки плюс 16 градусов. Направление ветра западное, скорость до 6 метров в секунду.

Ищете, куда выгодно сдать металлолом? Тогда вам к нам в «Металлом». Покупая металлолом дорого, черный цветной металл, аккумуляторы, кабель, трубы, стружку и многое другое. Быстрый расчет, честный вес, удобный вывоз и оплата сразу. Работаем с частными лицами и организациями. «Металлом». Надежная закупка металлолома в Даугавпилсе на Дундеру 5Е. Звоните прямо сейчас и узнайте цену за килограмм. Телефон 255 06 255. Загружай и приезжай.

0: Навесы для автомобилей и гаражи, заборы и поликарбонат высокого качества. А также бани-бочки разного вида. Надежно, практично и по доступным ценам. Звоните 25 25 01 01. 25 25 01 01. Весь ассортимент на сайте matic.lv.
1: Поездки на такси не должны быть свиданиями вслепую. В приложении «Форус Такси» сам выбираешь водителя, сам договариваешься о цене. «Форус Такси». Скидка 30% на 3 поездки. Промокод «Daugavpils».
2: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
3: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
2: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС 96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29 50 40 89.
3: 29 50 40 89.
4: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните 24 98 74 06. 24 98 74 06.
5: Помните, сколько бы вам ни было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни.
6: Алиса Плюс.

0: Металл не мусор. Это деньги. В Рефондо мы это понимаем. Взвешиваем честно. Платим честно. Платим больше. Принимаем черный и цветной лом в любых объемах. Цена до 280 евро за тонну черного лома. Оплата в тот же день. Рига, Твайка 70, Даугавпилс, Мотору 2А. Рефондо ЛВ. Потому что ваш металл стоит больше. Предприятиям с большими объемами еще выгоднее.
1: Dārgi un nedroši – tā bieži raksturo atjaunojamo enerģiju. Bet fakti rāda ko citu. Saules ģenerācija Eiropas Savienībā aug vairāk nekā par 20% gadā jau 4. Gadu pēc kārtas. Iekārtas kalpo 20 un vairāk gadus. Skepse ir normāli, bet lēmumi, kas balstīti faktos, parasti ir drošāki. Atjaunojama enerģija nav ticības jautājums. Tas ir domāšanas jautājums.
2: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство Rituals. Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство Rituals. Телефон 654-333-88. 654-333-88.
3: В клинике Балта в Риге на улице Эрнеста Биржника Упиша 10 принимает ревматолог Ирина Карпова, сертифицированный УЗИ-специалист. Клиника Балта. Оборудование и технологии нового уровня. Клиника Балта. Комплексная оценка состояния пациента, диагностика и эффективное лечение уже на первом визите. Узнайте больше на kbalta.eu или по телефону 28 770 660. Код медицинского учреждения 00100280.
4: А я только что подписала новый кредитный договор для бизнеса.
5: Но у тебя уже есть кредиты.
4: Ну, мне позвонили из акционерного общества «Латвия с кредит немою полидзебс программа». Я объединила все кредиты в один, а ежемесячный платеж снизился на 110 евро.
5: Ого!
4: Да, они сами позвонили, снизили процентную ставку, и всего за один день я сэкономила почти 8 тысяч евро, потому что осталось платить еще 6 лет. Их сайт lkpp.lv.
6: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp. ЛБ. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
7: Новая жизнь начинается неожиданно. Не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее. Алиса Плюс.
8: Да, я знаю, беда не приходит одна.

0: 101.6 FM. Радио Алиса Плюс.
1: Вот и все закончилось, и шарики в охапку я с цветами. Мы с тобой как в первый раз, и дождь пошел.

мы идеальная пара, самые классные форсы. Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы? Мы идеальные пары, самые классные форсы.

За окном небо все темнее, спит автопилот. Там внизу, наверное, дождь. Ночь длинна, но еще длиннее путь, как долог мой полет.

Любовь моя и признание ты забрала с собою. Мои мысли оставив раны, она меня не любила. Мои чувства погубила, сердце в трепески разбила. Не моя

снова просидим до ночи. И ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек. Ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше. Да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай. Давай с тобой навсегда. Давай с тобой насовсем.

хочется на все закрыть глаза. Порой мне так хочется то, чего нельзя. И глядя в облака, я понял все теперь. Целый мир в тебе. Давай.

тихо уснешь, чтобы проснуться потом с глазами полными надежды. Я тебя буду ждать там, где рассвет.

107.6 FM. Алиса Плюс.

Я пишу твое имя на мокром окне. Дождь холодный напомнил опять о тебе. Ну скажи, как ты там без меня, моя любимая? И невольной тоскою на ветках уснет осень рыжая. К тебе принесет, чтоб спросить, как ты там без меня, моя любимая?

сих пор помню твой каждый выстрел. Как быстро ты меня на лопатки, твои нападки. Не бей лежачего, малыш, хотя меня уже ничем не удивишь.

холодно, дик. Глупо, наигранно, так грубо, но тихо. Я будто поверю тебе и не замечу, что с каждой секундой мы дальше становимся словно на вечность. Время покажет, кто временный, а кто навсегда. Кто-то готов жить иллюзией, но только не я. Хватит, устал я искать в тебе то, чего нет ни на грамм. Просто бегу от людей, у которых нет цены словом.

0: Если бы время назад, честно не знаю. Ты думала, это прогулка по раю, не просто по краю. Чувства сменились на злость, потом равнодушие. Трудно дышать, ты плюс я равно удушье. Стены предательски давят, давят. Играется память, память. А тут мы смеялись, а тут мы стоп, надо.
1: Radio kompānijas Alise Plus programmu sagatavoja SIA Alise Plus, kas atrodas Daugavpilī, Raiņa iela 28. Programmas Alise Plus autors ir neatkarīgais producents SIA Alise Plus, kas atrodas Daugavpilī, Raiņa iela 28.

Сколько бы лет ни прошло, наши сердца в унисон все так же. Я все тот, и ты все та же. Сколько сменили мы многоэтажек, сколько ночей не провели мы вместе. Я в самолете, подо мной весь мир. Ты все не спишь, голова в планах. Шаг за шагом, свои цели, планы. Но так упрямо.

разбуди меня нежно шепотом. Ты и я, все остальное фон. Пропади весь мир пропадом. Когда ты рядом, во мне шторм. Заплетая в руки твои волосы, мы горим ярко, пожар. На спине мои красные полосы, исчезнем до завтра.

0: Лариса Плюс. 101.6 FM.
1: Алиса Плюс.